0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Росстат продолжит публиковать данные о ценах на бензин и дизтопливо. Это следует из ответа ведомства газете «Ведомости». Таким образом, Росстат прокомментировал распоряжение правительства от 25 июня, которое исключило пункт из федерального плана статистики. Но ведомство указало, что регулярно актуализирует федеральный план статистических работ. В частности, с начала года из него исключено 47 позиций, включено 10. Оценку индекса потребительских цен и статистику цен на нефтепродукты за неделю с 23 по 29 июня Росстат опубликует 1 июля, пишет газета. В Волгоградской области ситуация на региональном топливном рынке постоянно отслеживается, обстановка стабильная, под контролем. Некоторые автозаправочные станции временно вводят лимит на продажу топлива на одну транзакцию, но в региональном штабе поясняют, что эти меры не вызваны нехваткой топлива, а являются инициативой операторов, направленной на предотвращение панического ажиотажа. Все сведения о колебаниях цен на топливо поступают в региональный штаб, ответственный за оперативный мониторинг стоимости, а также в Управление Федеральной антимонопольной службы для проверки обоснованности ценовых изменений, а в случае нарушений антимонопольщики будут принимать соответствующие меры в рамках действующего законодательства. Все фракции Волгоградской облдумы во вторник поддержали инициативу губернатора Андрея Бочарова о законодательном закреплении статуса мемориального комплекса, посвященного подвигу участников специальной военной операции. Напомню, глава региона выступил с предложением 23 июня. Облдума рассмотрела законопроект 25-го, после чего партии провели еще дополнительные обсуждения на своих площадках и единогласно одобрили инициативу. Теперь проект закона будет рассмотрен, как ожидается, принят на ближайшем заседании облдумы. Волгоградская область станет первым регионом в стране, где законодательно закрепят статус такого мемориала, пишет «Высота 102». Суд оставил без изменений приговор Даниле Власову, виновнику смертельного ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Это произошло в апреле прошлого года. 18-летний водитель без прав разогнался до 127 км в час, не справился с управлением, врезался в столб и потом сбежал с места ДТП. Один из пассажиров погиб на месте. В машине также находились 18-летняя девушка и 15-летний подросток. С различными травмами их увезли в больницу. Спустя 5 дней пострадавшая девушка скончалась. Суд приговорил Власова к 7 годам колонии поселения и на 2 года запретил управлять транспортом. Мать погибшего пыталась добиться более сурового приговора, однако облсуд оставил решение первой инстанции в силе. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале.

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможны эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7 на 7 миллиметров. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
4: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
9: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-00-9631-114. ОГРН ОГРН ОГРН 326.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро на Радио Спутник. Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Ежедневные совещания по стабилизации ситуации на топливном рынке проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Волгоградские энергетики сегодня работают в 4 районах города. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций в Ворошиловском, Тракторозаводском, Кировском и Дзержинском районах. Полный список адресов есть на городских ресурсах. Аварийность в жилищно-коммунальном хозяйстве Волгоградской области по итогам прошлого года снизилась на 40%. На такие результаты удалось выйти благодаря обновлению коммунальной инфраструктуры. За последние 10 лет в систему ЖКХ направлено более 75 миллиардов рублей, заявил губернатор Андрей Бочаров. Носить сандалии с носками стало модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на 7 ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 2025-го в Германии вышла ограниченная серия почтовых марок к 60-летию рок-группы Scorpions. В серии 4 марки в форме футболок, на каждой есть вид родного города группы Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива Scorpion, на другой знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей Scorpions в СССР в 88-м. Музыкантов вдохновили перемены, а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так Wind of Change стали воспринимать как музыкальный символ окончания холодной войны и воссоединения Германии.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Лучший союз. Вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство. И уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Всю ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Угрозу сняли только сегодня утром в начале 8-го. Режим действовал почти 7 часов. При этом аэропорт Волгограда не прекращал работу. Задержек рейсов не зафиксировано. Между тем, через несколько минут после снятия угрозы режим беспилотной опасности был объявлен вновь. А накануне Волгоградская область подверглась атаке украинских БПЛА. Об этом сообщили вечером в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что всего над регионами России вчера днем был перехвачен и уничтожен 121 украинский БПЛА. Участники патриотического автопробега прибыли в Волгоград и возложили цветы на Мамаевом кургане. Марафон «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев прибыл в Волгоград накануне. Всего маршрут акции затронет 18 регионов России, 6 регионов Белоруссии и 11 городов-героев. Старт марафона был дан в Москве 22 июня, в День памяти и скорби. 16 экипажей на автомобилях отечественного производства отправились по трем маршрутам – южному, северному и западному. Волгоград вошел в южный маршрут, сообщает «Высота 102». В Волгограде жестоко избили подростка в одном из дворов на улице Советской. По предварительной информации, на 15-летнего школьника напали четверо неизвестных, угрожая ему убийством. Нападавшие обозначили себя членами группировки некоего Косова. У пострадавшего черепно-мозговая травма, он в больнице. Об этом порталу V1 рассказал житель Волгограда. По его словам, нападавших было четверо. Они угрожали убийством не только подростку, но и его семье при заявлении в полицию. В полиции, между тем, подтвердили, что заявление зарегистрировано. Сейчас правоохранители устанавливают участников конфликта, пишет V1. Мировые цены на нефть по итогам второго квартала этого года показали самое сильное падение со времен пандемии, сообщает Bloomberg. По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent за квартал подешевели на 38,5%, WTI на 31,5%. Последний раз подобное было в 2020 году, когда нефть подешевела на 66%. Одной из причин резкого снижения цен стало открытие Ормузского пролива, считают эксперты. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Кроме процентных отчислений, для иностранных картин может появиться фиксированная плата за рассмотрение фильма перед выходом в российский прокат. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Я напомню, в этом часе будьте внимательны. И как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: А ну, уступи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
8: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
9: есть запчасти на «Гринар».
10: «Гринар.ру» – маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
11: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду «Гринар» до 1 сентября 2026 года.
10: Загляни на «Гринар.ру». Удобно, точно и в срок.
12: О, «Гринар», Чехов, ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения в этот первый день последнего летнего месяца. Меня зовут Леонид Филиппов. К музыке очень скоро вернемся. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.

0: где карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Не может быть!
2: Может. Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля. 43-55-13.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
1: А я вот нашел у вас ошибочку.
0: Так, докладывайте.
1: Вы сказали последнего месяца.
0: Летнего.
1: А у нас еще только второй месяц.
0: Да, я сказал
1: Да,
0: действительно, 1 июля, второй месяц лета. И безумно рады, я думаю, этому все. Как зовут вас?
1: Меня зовут Константин.
0: Константин, очень приятно. Константин, ну что ж, самого яркого, самого незабываемого в хорошем смысле лета пожелаем всем, кто слушает нас, и вам я того же желаю. И поздравляю вас, именно вы оказались сегодня самым внимательным, поэтому дарю вам пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. Здорово,
0: да.
1: Очень приятно. Являюсь постоянным слушателем вашего радио. Блин, вообще, всего вам самого наилучшего, ребят.
0: Спасибо огромное, Константин, за такие приятные слова. Звоните обязательно еще. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10», который дает скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» — Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Завтра с 8 до 9 будем снова проверять вашу внимательность, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. В России в этом году вырос средний балл за ЕГЭ. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, по русскому языку показатель составил 63,3 балла, профильная математика 66,3. По базовой математике средняя оценка в этом году чуть выше четверки. Плановые отключения газа пройдут 1-2 июля в Волгограде и Волжском. Список адресов, которых коснутся ограничения в связи с ремонтом газового оборудования, есть на сайте «Комсомольской правды». Нерестовый запрет снимут 1 июля в Волгоградском водохранилище. Ограничения на рыбалку снимут также на реке Яруслан. Запрет на реках Волга, Ахтуба ниже плотины ГЭС и в Ериках поймы сняли 15 июня. Почти половина опрошенных российских дачников тратят на свою дачу от 20 тысяч до 50 тысяч рублей в год. Еще 17% расходуют более 100 тысяч рублей. И почти треть респондентов живет на даче с весны по осень. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит». Берег семейного счастья.
3: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис. Но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина, витамина В1. Он содержится, например, в цельнозерновых продуктах, мясе, морепродуктах, бобовых, орехах и шпинате.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Утро.

0: конечно же, вы.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
2: Реклама.
3: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Центробанк России ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Благодаря этому выплаты могут вырасти на 10%. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Теперь при определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. Всего около получаса действовал в Волгоградской области режим беспилотной опасности, объявленный второй раз за последние несколько часов. В 7.20 угрозу объявили, в 7.58 утра сняли. До этого режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области в течение 7 часов, практически всю ночь, и был снят в начале 8 утра. Но через 5 минут, всего на полчаса, была объявлена новая угроза. Бензиновый ажиотаж в Волгограде спадает. Ситуация с топливом стала спокойнее. Вторая неделя повышенного спроса проходит уже без сильного напряжения. Очереди на заправках стали заметно меньше. Топливо в городе в основном есть, но пока не везде. Некоторые заправки закрыты. Сотрудники АЗС говорят, что спрос начал снижаться. Многие водители уже сделали запасы. Бензовозы сейчас приезжают раз в сутки. По словам работников, этого хватает до следующей поставки. Цены в целом держатся, сообщают новости Волгограда. Бронзовую медаль завоевала волгоградская спортсменка Валерия Штучкина на Кубке России по тхэквондо в Набережных Челнах, сообщает облспорткомитет. Волгоградка потерпела поражение в полуфинале от Юлии Михайловой из Санкт-Петербурга в весовой категории свыше 73 килограммов. Более 300 спортсменов, представляющих 36 регионов России, соревновались за медали в 16 весовых категориях среди мужчин и женщин, пишут городские вести. Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Заявку рассмотрят на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Китае. Оно пройдет с 30 ноября по 5 декабря, пишет РБК. При этом в Греции говорят, что сладости из меда, орехов и тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. В стране это блюдо подается в ресторанах под названием «Греческая пахлава». С помощью ЮНЕСКО в Турции и Азербайджане хотят закрепить этот десерт за собой. Доллар 78.27, евро 89.27.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова 6+. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 20 лет назад, вот прям ровно 20 лет назад, в 2006 году, мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Как вы думаете, что же это за причина? 20 лет назад, в 2006 году, мы стали чаще говорить по мобильному именно по этой причине. Как вы думаете, что же это за причина? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
3: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
4: Есть запчасти на «Гринар».
5: «Гринар.ру» – маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
6: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду «Гринар» до 1 сентября 2026 года.
5: Загляни на «Гринар.ру». Удобно, точно и в срок.
7: ООО «Гринар», Чехов, ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 20 лет назад, вот прям ровно 20 лет назад, в 2006 году, мы стали чаще говорить по мобильному именно по этой причине. Как вы думаете, что же это за причина? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт. Но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы. День подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы. Вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы. Вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги. День скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 20 лет назад, вот прям ровно 20 лет назад, в 2006-м, мы стали чаще говорить по мобильному именно по этой причине. Как вы думаете, что же это за причина? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я думаю, потому что первые 5 секунд были бесплатные, поэтому мы звонили очень часто.
0: А, да, я помню это время, действительно. Ну, весело было, я согласен с вами, но вы знаете, вот что-то другое все-таки тогда произошло.
1: Нет,
0: давайте подумаем, спасибо, да.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Очень рада, что дозвонили.
0: Так.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, слушаю вас.
2: Но у меня версия такая, что 20 лет назад были отменены карточки.
0: Карточки. Ну, вот звонили по которым, да, вы имеете в виду? Ага, да, вы знаете, очень хорошая версия, хочу вам сказать. Но вот все-таки речь идет о чем-то другом. Вот что-то другое тогда произошло.
1: Попытка 2, потому что стало больше мобильных телефонов.
0: Нет, нет, это тоже далеко.
1: Какое-то.
0: Ну, давайте еще подумаем и звоните тогда. И давайте еще раз напомню невероятный вопрос. 20 лет назад, вот прям ровно 20 лет назад, в 2006-м, мы стали чаще говорить по мобильному именно по этой причине. Как вы думаете, что же это за причина? И дам я небольшую подсказку, что это связано все-таки, конечно же, с расходами на связь. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7 на 7 миллиметров. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
6: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
8: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 20 лет назад, вот прям ровно 20 лет назад, в 2006-м, мы стали чаще говорить по мобильному именно по этой причине. Как вы думаете, что же

0: это за причина, и повторю я небольшую подсказку, что, конечно же, это связано с расходами на связь. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе.
0: Здравствуйте, да?
1: Невероятный вопрос.
0: Да.
1: Я думаю, это входящие звонки были бесплатные, стали.
0: Ух ты. Слушайте, а как зовут вас?
1: Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, ну все, я поздравляю вас, вы попали в точку, потому что действительно все входящие звонки на мобильные телефоны стали бесплатными с 1 июля 2006 года. Вот такое вот замечательное, на мой взгляд, событие мы вспомнили сегодня. Ну что ж, Александр, поздравляю я вас, да, что можете вообще сказать по этому поводу? Мне кажется, вообще как-то вот трудно...
1: Я просто так... начинал, когда телефоны эти были, моя юность, я поэтому...
0: Поэтому вы помните это время, да, Александр, и вы знаете, я вот могу вам сказать, совсем недавно узнал и был очень удивлен, оказывается, у нас в России одна из самых дешевых мобильных связей, вы знали об этом, и связь, и интернет мобильный, потому что был я в таких странах, где, знаете, например, выделенную линию домой провести стоит просто столько, что только самые богатые могут себе это позволить. Ну что ж, Александр, поздравляю я вас и дарю вам замечательный подарок, это пара билетов на выставку «Жизнь великой страны», мои поздравления.
1: Спасибо большое.
0: Хорошего дня, вам обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по Пушкинской карте, а для пенсионеров действуют скидки. Спонсор ГБУК — Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. С 11 июля ЦБ вводит новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО, благодаря чему выплаты могут вырасти на 10%. Так, при определении цены запчасти не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. 9 мигрантов-нелегалов выявили полицейские на стройке новой школы в советском районе Волгограда. Нарушителей направили в центр временного содержания с последующей высылкой, а в отношении субподрядчика, пытавшегося сэкономить на рабочей силе, проводится проверка. Аномальная жара из Европы добралась до юга России. Так, в Волгоградской области на выходных ожидается до плюс 36 градусов в тени. 1 июля в Волгограде до плюс 30, в последующие дни температура будет постепенно расти. При этом в воскресенье ожидаются дожди и грозы. У российских абитуриентов самыми популярными направлениями остаются медицина, IT и инженерия. Именно таких специалистов сегодня особенно ждут работодатели, поэтому для них выделяют больше бюджетных и целевых мест. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 2025-го в Германии вышла ограниченная серия почтовых марок к 60-летию рок-группы Scorpions. В серии 4 марки в форме футболок, на каждой есть вид родного города группы Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива Скорпион, на другой знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей Scorpions в СССР в 88-м. Музыкантов вдохновили перемены, ну а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так Wind of Change стали воспринимать как музыкальный символ окончания холодной войны и воссоединения Германии.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН, ОГРН, ОГРН, 326-774-681-480. Москва. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Росстат продолжит публиковать данные о ценах на бензин и дизтопливо. Это следует из ответа ведомства газете «Ведомости». Таким образом, Росстат прокомментировал распоряжение правительства от 25 июня, которое исключило пункт из федерального плана статистики. Но ведомство указало, что регулярно актуализирует федеральный план статистических работ. В частности, с начала года из него исключено 47 позиций, включено 10. Оценку индекса потребительских цен и статистику цен на нефтепродукты за неделю с 23 по 29 июня Росстат опубликует 1 июля, пишет газета. В Волгоградской области ситуация на региональном топливном рынке постоянно отслеживается, обстановка стабильная, под контролем. Некоторые автозаправочные станции временно вводят лимит на продажу топлива на одну транзакцию, но в региональном штабе поясняют, что эти меры не вызваны нехваткой топлива, а являются инициативой операторов, направленной на предотвращение панического ажиотажа. Все сведения о колебаниях цен на топливо поступают в региональный штаб, ответственный за оперативный мониторинг стоимости, а также в Управление Федеральной антимонопольной службы для проверки обоснованности ценовых изменений, а в случае нарушений антимонопольщики будут принимать соответствующие меры в рамках действующего законодательства. Все фракции Волгоградской облдумы во вторник поддержали инициативу губернатора Андрея Бочарова о законодательном закреплении статуса мемориального комплекса, посвященного подвигу участников специальной военной операции. Напомню, глава региона выступил с предложением 23 июня. Облдума рассмотрела законопроект 25-го, после чего партии провели еще дополнительные обсуждения на своих площадках и единогласно одобрили инициативу. Теперь проект закона будет рассмотрен, как ожидается, принят на ближайшем заседании облдумы. Волгоградская область станет первым регионом в стране, где законодательно закрепят статус такого мемориала, пишет «Высота 102». Суд оставил без изменений приговор Даниле Власову, виновнику смертельного ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Это произошло в апреле прошлого года. 18-летний водитель без прав разогнался до 127 км в час, не справился с управлением, врезался в столб и потом сбежал с места ДТП. Один из пассажиров погиб на месте. В машине также находились 18-летняя девушка и 15-летний подросток. С различными травмами их увезли в больницу. Спустя 5 дней пострадавшая девушка скончалась. Суд приговорил Власова к 7 годам колонии поселения и на 2 года запретил управлять транспортом. Мать погибшего пыталась добиться более сурового приговора, однако облсуд оставил решение первой инстанции в силе. Фильм «Супергёрл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
1: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
8: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио Спутник.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: массово привлекают к предсказаниям своих зверей. Недосягаемым ориентиром для всех остается легендарный осьминог Пауль, который на чемпионате мира 2010 угадал все матчи сборной Германии, а также точно назвал чемпиона Испанию. Теперь в Британии и Бельгии трудятся коты, в Бразилии акула и черная пантера, в Германии слон и орангутан, в Таиланде карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
1: Реклама.

0: салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Привет, соседка! А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Ежедневные совещания по стабилизации ситуации на топливном рынке проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Волгоградские энергетики сегодня работают в 4 районах города. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций в Ворошиловском, Тракторозаводском, Кировском и Дзержинском районах. Полный список адресов есть на городских ресурсах. Аварийность в жилищно-коммунальном хозяйстве Волгоградской области по итогам прошлого года снизилась на 40%. На такие результаты удалось выйти благодаря обновлению коммунальной инфраструктуры. За последние 10 лет в систему ЖКХ направлено более 75 миллиардов рублей, заявил губернатор Андрей Бочаров. Носить сандалии с носками стало модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
5: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
6: Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис, но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина, витамина В1. Он содержится, например, в цельнозерновых продуктах, мясе, морепродуктах, бобовых, орехах и шпинате.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
3: 0+.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Всю ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Угрозу сняли только сегодня утром в начале восьмого. Режим действовал почти 7 часов. При этом аэропорт Волгограда не прекращал работу. Задержек рейсов не зафиксировано. Между тем, через несколько минут после снятия угрозы режим беспилотной опасности был объявлен вновь. И потом отменен через полчаса. А накануне Волгоградская область подверглась атаке украинских БПЛА. Об этом сообщили вечером в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что всего над регионами России вчера днем был перехвачен и уничтожен 121 украинский БПЛА. Участники патриотического автопробега прибыли в Волгоград и возложили цветы на Мамаевом кургане. Марафон «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев прибыл в Волгоград накануне. Всего маршрут акции затронет 18 регионов России, 6 регионов Белоруссии и 11 городов-героев. Старт марафона был дан в Москве 22 июня, в День памяти и скорби. 16 экипажей на автомобилях отечественного производства отправились по трем маршрутам – южному, северному и западному. Волгоград вошел в южный маршрут, сообщает «Высота 102». В Волгограде жестоко избили подростка в одном из дворов на улице Советской. По предварительной информации, на 15-летнего школьника напали четверо неизвестных, угрожая ему убийством. Нападавшие обозначили себя членами группировки некоего «Косова». У пострадавшего черепно-мозговая травма, он в больнице. Об этом порталу V1 рассказал житель Волгограда. По его словам, нападавших было четверо. Они угрожали убийством не только подростку, но и его семье при заявлении в полицию. В полиции, между тем, подтвердили, что заявление зарегистрировано. Сейчас правоохранители устанавливают участников конфликта, пишет V1. Мировые цены на нефть по итогам второго квартала этого года показали самое сильное падение со времен пандемии, сообщает Bloomberg. По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent за квартал подешевели на 38,5%, WTI на 31,5%. Последний раз подобное было в 2020 году, когда нефть подешевела на 66%. Одной из причин резкого снижения цен стало открытие Ормузского пролива, считают эксперты. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Кроме процентных отчислений, для иностранных картин может появиться фиксированная плата за рассмотрение фильма перед выходом в российский прокат. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Деспасито.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на «Спутнике». Браво!
2: Реклама.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио Спутник.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Backstreet Boys», далее на «Спутнике One Republic», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. С 1 июля самозанятые в России смогут впервые выходить на оплачиваемые больничные. Деньги дадут только тем, кто 6 месяцев оплачивал взносы в социальный фонд. Плановые отключения газа пройдут 1-2 июля в Волгограде и Волжском. Список адресов, которых коснутся ограничения в связи с ремонтом газового оборудования, есть на сайте «Комсомольской правды». Нерестовый запрет снимут 1 июля в Волгоградском водохранилище. Ограничения на рыбалку снимут также на реке Яруслан. Запрет на реках Волга, Ахтуба ниже плотины ГЭС и в Ериках поймы сняли 15 июня. Автобусы из Владивостока в Северную Корею начнут ходить до конца этого года. В апреле завершено соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманную, которая отделяет КНДР от Приморского края. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Комаром», еще «Everything But The Girls» хитом «Missing» и в самом начале «City Catch».
1: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П326-774-600-181-480. Москва.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Комаро». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Ace of Base, и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Центробанк России ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Благодаря этому выплаты могут вырасти на 10%. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Теперь при определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. Всего около получаса действовал в Волгоградской области режим беспилотной опасности, объявленный второй раз за последние несколько часов. В 7.20 угрозу объявили, в 7.58 утра сняли. До этого режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области в течение 7 часов, практически всю ночь, и был снят в начале 8 утра. Но через 5 минут, всего на полчаса, была объявлена новая угроза. Бензиновый ажиотаж в Волгограде спадает. Ситуация с топливом стала спокойнее. Вторая неделя повышенного спроса проходит уже без сильного напряжения. Очереди на заправках стали заметно меньше. Топливо в городе в основном есть, но пока не везде. Некоторые заправки закрыты. Сотрудники АЗС говорят, что спрос начал снижаться. Многие водители уже сделали запасы. Бензовозы сейчас приезжают раз в сутки. По словам работников, этого хватает до следующей поставки. Цены в целом держатся, сообщают новости Волгограда. Бронзовую медаль завоевала волгоградская спортсменка Валерия Штучкина на Кубке России по тхэквондо в Набережных Челнах, сообщает облспорткомитет. Волгоградка потерпела поражение в полуфинале от Юлии Михайловой из Санкт-Петербурга в весовой категории свыше 73 килограммов. Более 300 спортсменов, представляющих 36 регионов России, соревновались за медали в 16 весовых категориях среди мужчин и женщин, пишут городские вести. Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Заявку рассмотрят на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Китае. Оно пройдет с 30 ноября по 5 декабря, пишет РБК. При этом в Греции говорят, что сладости из меда, орехов и тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. В стране это блюдо подается в ресторанах под названием «Греческая пахлава». С помощью ЮНЕСКО в Турции и Азербайджане хотят закрепить этот десерт за собой. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Как приятно слышать такие песни, как будто бы это про нас. Только что Ava Max, «Короли и королевы». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего рабочего дня. Сегодня среда, 1 июля, начался второй летний месяц. И это, знаете ли, чувствуется. Лето продолжается. Впереди Вячеслав Бутусов, «Гибралтар», «Лабрадор».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Нужна гибкая черепица? «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 40.
2: Телефон рекламной службы 52 60.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Хорошая музыка с нами всегда, только что Вячеслав Бутусов, а впереди Алекс Уоррен и кое-что из новенького. Песня называется «Fever Dream». Обратите внимание. А прямо сейчас немного про летний урожай и, в частности, про очень важную зелень, которая называется базилик.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Название базилик происходит от греческого слова «царский». Когда-то эта пряность использовалась только в королевском обиходе. В некоторых культурах базилик до сих пор называют королевской травой. Сегодня базилик. Базилик душистый происходит из тропических регионов Южной Азии, главным образом из Индии и Шри-Ланки. Но был и другой центр происхождения диких предков базилика в Центральной Африке. В Европу базилик попал благодаря Александру Македонскому в IV веке до нашей эры. Но до конца XX века его использовали в парфюмерии и аптекарском деле, ели его разве что в Италии. В Древней Греции верили, что срезать это растение может только сам монарх, используя для этого золотой серп. Из-за общего корня «базиликас» базилик этимологически родственен имени Василий и слову «василиск», что значит «царь-змей». Эфирное масло базилика не имеет постоянного химического профиля. В зависимости от состава почвы и климата, одно и то же семя может вырасти с преобладанием линалоола, и тогда у базилика будет цветочный запах, эвгенола, и тогда у него будет гвоздичный аромат, или эстрагола, и тогда у него будет запах аниса. Из-за этого ученые делят базилик не только на сорта, но и на химические типы. Популярный в России и на Кавказе фиолетовый базилик, ореган или райхон, обязан своим цветом антоцианом. Если полить его листья лимонным соком, их цвет изменится на ярко-красный или розовый. Древние римляне считали базилик символом безумия и несчастья. Фермеры были убеждены, чтобы семена взошли, во время посева нужно громко кричать, ругаться, сыпать проклятиями и топать ногами. Во французском есть выражение «semer le basilic» – «сеять базилик», что значит «сеять раздор». В сельских районах Румынии базилик был помолвочной травой. Если девушка дарила парню веточку базилика, и он ее принимал, это приравнивалось к официальной помолвке. В Мексике женщины незаметно рассыпают сухой базилик в карманы одежды мужа или под матрас, веря, что его аромат блокирует влечение к другим женщинам. Это колдовство называется брухерия. И что на первом месте? В средневековой Европе существовало абсурдное поверье, зафиксированное ботаником Джоном Паркинсоном. Если сильно растереть листья базилика и оставить их под тяжелым камнем в сыром месте, из них самозародится скорпион. Французские врачи того времени всерьез утверждали, что частое вдыхание запаха базилика приведет к размножению скорпионов в человеческом мозге.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: помощью отличной музыки приятно создавать рабочую среду, особенно в рабочую среду. У нас впереди Дермот Кеннеди и очень бодрый хит «Kiss Me». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Российская система ПВО за ночь сбила над регионами страны 179 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны. Режим беспилотной опасности ночью действовал и в Волгоградской области. 9 мигрантов-нелегалов выявили полицейские на стройке новой школы в советском районе Волгограда. Нарушителей направили в центр временного содержания с последующей высылкой. А в отношении субподрядчика, пытавшегося сэкономить на рабочей силе, проводится проверка. Аномальная жара из Европы добралась до юга России. Так, в Волгоградской области на выходных ожидается до плюс 36 градусов в тени. 1 июля в Волгограде до плюс 30, в последующие дни температура будет постепенно расти. При этом в воскресенье ожидаются дожди и грозы. ГОСТ на пивную пену ввели в России. Пена должна держаться на уровне 15 миллиметров одну минуту. Для пивных напитков, содержащих сок, и безалкогольных напитков высота пенки минимум 20 миллиметров, а пеностойкость также одна минута, сообщает агентство ТАСС. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А вот сейчас посмотрим, что же в золотой коллекции часа. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Дани и Тереза, Элтон Джон, а откроют золотую коллекцию FR David. Вот.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Дани и Терезы «If Only You». Совсем скоро у нас подборка из 5 песен только про любовь, 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, это «Армик» и мелодия «Pure Paradise».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60 57 57.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В ночь с 30 июня на 1 июля Волгоградская область подверглась атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили БПЛА на территории региона, однако их количество не уточняется. Всего за ночь и утро над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей было перехвачено и уничтожено 179 беспилотников самолетного типа. 4 столичных рейса задерживаются в Волгоградском аэропорту сегодня днем из-за объявленных Росавиацией ограничений. На 50 минут позже, в 13:55, в Гумраке ждут самолет авиакомпании «Севен», вылетающий из Домодедово. В Москву пассажиры отправятся только в 14:35. Отстает от расписания также самолет компании «Победа» из Шереметьево в Волгоград и обратный рейс. О перебоях в работе московских аэропортах Росавиация сообщает сам. Утра, и о снятии ограничений сообщений пока не было. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу члена организованной преступной группы, промышлявшей мошенничеством. Обвиняемый скупал у доверчивых местных жителей банковские карты, которые затем использовались для вывода средств, добытых преступным путем. Всего обвиняемый приобрел у 4 жителей Волгограда 12 банковских карт, по которым впоследствии осуществлены незаконные финансовые операции на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Волгограда. Области. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Центральный райсуд. Ранее к лишению свободы и крупным штрафам были приговорены граждане, которые продали свои банковские карты, пишет «Высота 102». Мошенники продолжают обманывать подростков. Одна из схем связана с летними подработками. Аферисты приглашают школьников на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение. Об этом рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, и им предлагают оформить кредит. Россия вошла в тройку самых быстро богатеющих стран мира. Заняла 2 место по темпам роста благосостояния граждан. Эти данные содержатся в отчете UBS о мировом богатстве. С 2020 по 2025 годы богатство на одного россиянина увеличилось на 37%. Лидером рейтинга стала Южная Корея с показателем 55%. Тройку замкнула Хорватия – 29%. Аналитические данные приводит РИА Новости. В то же время в некоторых европейских странах уровень благосостояния снизился. Больше всего, по мнению экспертов, пострадали британцы. У них показатель упал на 23%. Под богатством и благосостоянием в отчете понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Доллар 78.27, евро 89.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют группа «Секрет» и песня, которая появилась у них не так давно, называется «40 секунд пути». Чуть раньше Крис Ри «The Blue Cafe», а прямо сейчас Pink «Just Give Me a Reason».

0: Реклама.
1: Лучший союз «Вы и дом» от «Югдом плюс».
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжск 205-255.
4: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П326-774-600-181-480. Москва.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
8: есть запчасти на Гринар.
9: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
10: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
9: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
11: ООО Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: нас есть, конечно же, не только золотые хиты, но и музыкальные новинки. Впереди Тейлор Свифт и песня «Я знала это, я знала тебя». «I knew it, I knew you». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Ежедневные совещания по стабилизации ситуации на топливном рынке проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Волгоградские энергетики сегодня работают в 4 районах города. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций в Ворошиловском, Тракторозаводском, Кировском и Дзержинском районах. Полный список адресов есть на городских ресурсах. Аварийность в жилищно-коммунальном хозяйстве Волгоградской области по итогам прошлого года снизилась на 40%. На такие результаты удалось выйти благодаря обновлению коммунальной инфраструктуры. За последние 10 лет в систему ЖКХ направлено более 75 миллиардов рублей, заявил губернатор Андрей Бочаров. Носить сандалии с носками стало модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Есть хорошие новости, что наше с вами музыкальное будущее уже определено. Впереди золотая коллекция, тройка песен, которые готовы нас сопровождать в ближайшие 10 минут. В этом выпуске LP, Sonic и уже скоро Modern Token, Jet Airliner.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Такие песни, конечно, могут нас окружить своей красотой, только что LP Lost on You в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Aerosmith Crying, а еще у нас по плану инструментальная музыка и в этот раз легендарный Эннио Морриконе.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России родители будут уведомлять о банковских операциях их детей. С сегодняшнего дня вступает в силу нововведение, которое защитит несовершеннолетних от интернет-мошенников и лиц, вовлекающих их в незаконную деятельность. Теперь родители и законные представители несовершеннолетних могут получать доступ к выпискам по финансовым счетам и вкладам своих детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер уточнил, что за последние полтора года в России было одобрено 13 законов, направленных против киберпреступности. Готовность объектов ЖКХ Волгоградской области к отопительному сезону на сегодня составляет 23%. Губернатор Андрей Бочаров на этой неделе провел совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Губернатор поручил обеспечить своевременное получение паспортов готовности, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и муниципалитетами, а также обеспечить безопасность объектов жизнеобеспечения, пишут новости Волгограда. Пыльная буря из Казахстана может накрыть половину Волгоградской области. По данным сервиса Ventusky, сейчас пыльная пелена находится на восточной границе региона в Паласовском районе. Но даже так горожане могут видеть пыльный горизонт со стороны Волги. Ситуация ухудшится в пятницу 3 июля и в субботу 4. К выходным пылевая завеса может накрыть весь левый берег Волги. В ее зоне окажутся также Волжские, Дубовка, Камышин, Котово и, возможно, другие районы, пишет портал «Блокнот». В Волгоградской области появились новые локации для выездных регистраций брака. По данным регионального комитета юстиции, свадебные церемонии будут проводить в Центре культуры и досуга Среднеохтубинского района, а также в парках культуры и отдыха Чернышковского и Котовского районах. В списке также молодежный центр «Гараж» и городской парк культуры и отдыха в Волжском. До сегодняшнего дня в регионе насчитывалось 28 официально разрешенных площадок для выездных бракосочетаний. В этом году в перечень добавили Жирновский экопарк и Волгоградский региональный ботанический сад в Волжском. Постепенно локации для выездных церемоний появятся во всех муниципальных районах региона, сообщает агентство РИАЦ. Лионель Месси установил антирекорд на чемпионате мира этого года. Футболист сборной Аргентины пробежал меньше всех среди 618 полевых игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе, передает портал Sport24. В среднем за матч Месси пробегал 8 километров 100 метров. При этом по забитым голам в списке бомбардиров текущего чемпионата мира Месси делит первое место с французом Килианом Мбаппе, забив 6 мячей. Доллар 78.27, евро 89.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness, песня, которая прекрасно описывает тот самый случай, когда на календаре лето, но приходится сидеть на работе. С вами Андрей Королев, хорошего дня, вам сегодня 1 июля, лето продолжается, а мы продолжаем слушать хорошую музыку. У нас впереди Александр Яковлев и песня, которая позволяет немного задуматься, называется она «Знаешь».

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Конечно же, про музыкальные новинки не забываем. Только что прекрасная Оливия Дин и песня «So easy to fall in love» или «Так легко влюбиться». Кстати, летом не факт, что влюбиться проще и легче. Вот зимой, если вспомнить про то количество одежды, которое приходится носить, гораздо больше интриги. Впереди у нас Сандра, «Heaven Can Wait», золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
6: Не может быть!
7: Может! Окна «Рихау» у Акуныча со скидкой 60%. До 10 июля. 43-55-13.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда, а некоторые музыканты заслуживают отдельного внимания. У нас впереди музыкант, один из самых коммерчески успешных современных музыкантов, который продолжает собирать целые стадионы. Это The Weeknd и его песня Blinding Lights. А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Сильная магнитная буря может накрыть Землю завтра вечером. Такой прогноз дали в Институте космических исследований Российской академии наук. Минувшей ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X. На плотине Волжской ГЭС водитель пострадал в ДТП со второго раза. «Лада Веста» попала в небольшую аварию. Водитель вышел из салона. В этот момент в его машину врезалась 33-летняя женщина на «Дэу Некси». От удара «Веста» сдвинулась и сбила своего водителя. Он госпитализирован, пишет «Высота 102». Лаборатория Касперского предупреждает волгоградцев о фейковом приложении, замаскированном под сервис с информацией о наличии бензина на АЗС. Специалисты предупреждают, что этот ресурс создали мошенники для сбора геолокаций и взлома телефонов. Россияне ежегодно дарят бизнесу до 140 миллиардов рублей, забывая про подарочные сертификаты. Каждый год до 20% подарочных карт так и остаются неиспользованными. Одни теряются, а других забывают, третьи просто сгорают из-за срока действия. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник с вами, и мы вовсю готовимся к выходным, потому что в эти выходные на Радио Спутник будем вспоминать время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты 90-х, два дня в отличном ритме на 105.1 FM и на sputnikfm.ru для лиц старше 12 лет. А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, с той самой тройкой хитов, где звучат не только хиты 90-е, есть там представители и других десятилетий. Послушаем в этом выпуске «Сию», «Шенделье», чуть раньше «Michael Learns to Rock», «Someday» и откроют золотую коллекцию «Pet Shop Boys».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
4: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции «Sia Chandelier». Скоро послушаем Григориан и Сару Брайтман с хитом «Moment of Peace», а еще у нас по плану инструментальная музыка, Владимир Косма и мелодия из одной французской кинокомедии.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель». Жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Изменение стоимости топлива в России может оказать более продолжительное влияние на инфляцию и иметь вторичные эффекты в виде роста цен на другие товары. Так ситуацию на топливном рынке прокомментировал Центробанк, пишет Интерфакс. С середины мая в стране наблюдается ускорение роста цен на моторное топливо, поскольку бензин и дизель входят в потребительскую корзину, их подорожание напрямую влияет на общий уровень инфляции. Дальнейшая динамика топливного рынка и масштабы вторичных эффектов будут учтены при определении направлений денежно-кредитной политики, добавили в регуляторе. В ночь с 30 июня на 1 июля Волгоградская область подверглась атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили БПЛА на территории региона, однако их количество не уточняется. Всего за ночь и утро над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей было перехвачено и уничтожено 179 беспилотников самолетного типа. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу члена организованной преступной группы, промышлявшей мошенничеством. Обвиняемый скупал у доверчивых местных жителей банковские карты, которые затем использовались для вывода средств, добытых преступным путем. Всего обвиняемый приобрел у 4 жителей Волгограда 12 банковских карт, по которым впоследствии осуществлены незаконные финансовые операции на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Волгограда. Области. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Центральный райсуд. Ранее к лишению свободы и крупным штрафам были приговорены граждане, которые продали свои банковские карты, пишет «Высота 102». С 1 июля на Волгоградском водохранилище снимают ограничения на рыбную ловлю. Нерестовый запрет действовал с 1 мая. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной удочки и спиннинга. Также 1 июля заканчивается действие ограничений на рыбалку в реке Яруслан и ее притоках в пределах административных границ Волгоградской области. Теперь любители рыбалки могут использовать для хобби моторные лодки, но помнить о запрете на применение сетей и ловушек всех видов, а также трала, электроудочек и арбалетов. Специальные подводные ружья использовать можно, пишет «Высота 102». Полтонны кокаина, спрятанного в тушах тунца, нашли в порту Петербурга. Об этом сообщили в ФСБ. Причастного к контрабанде задержали. У него изъяли 5 элитных автомобилей на 130 миллионов рублей. Эпическое видео со вскрытием рыбных тушек публикует телеграм-канал РИА Новости. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит. Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированная застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.ком.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: таких песнях тоже очень много летнего настроения. Только что песня «Hear Me Now». А сегодня уже 1 июля, второй летний месяц. Лето продолжается. С вами Андрей Королев. День добрый. Ни на что не намекаю, но впереди у нас ДДТ и песня «Что такое осень».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Это Дамиана Дэвид и песня Next Sum, песня про будущее лето. Но не будем забегать слишком далеко вперед, потому что лето у нас уже за окном. Будем смотреть прогноз синоптиков и строить, соответственно, планы. Впереди Фил Коллинз, Another Day on Paradise. Золотые хиты.

0: будущие субботы и воскресенье, 4 и 5 июля. Настраивайтесь на радио «Спутник». В предстоящие выходные мы будем слушать песни из золотого фонда 90-х, от главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Проведите уикенд на 105.1 FM и на sputnikfm.ru для лиц старше 12 лет. Сегодня только среда, середина рабочей недели, но можно уже понемногу настраиваться на предстоящие выходные, на очень летние выходные. Я посмотрел прогноз синоптиков, и очень музыкальные выходные. У нас впереди Bruno Mars, кое-что из свеженького, песня «I Just Might». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Госпошлина за оформление российского гражданства вырастет для мигрантов в 12 раз и составит 50 тысяч вместо 4 тысяч рублей. В 8 раз до 15 тысяч увеличится пошлина за временное проживание и с 6 до 30 тысяч за вид на жительство. Изменения вступят в силу с 27 июля, передает РИА. В Волгоградской области минувшей ночью сбили украинские дроны. Об этом сообщили в Минобороны России. Количество уничтоженных над регионом беспилотников не уточняется. До 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение грозит 34-летнему жителю Ленинска Волгоградской области. У него при обыске нашли 120 пакетиков с кокаином, около 230 граммов. Возбуждено уголовное дело, фигурант под стражей. Его задержали в рамках профилактической операции «МАК», пишут «Горвести». Набравшие 200 баллов на ЕГЭ школьники получат красивые мобильные номера с комбинацией из 3 пятерок, сообщили в Минпросвещение. Акция действует в течение года. В этом году в России более 900 200-бальников. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Чем хороша золотая коллекция, нужно всего-то ничего не делать, только подождать. А если уже наступает последняя четверть часа, значит, золотая коллекция, три песни обязательно прозвучат. В этом выпуске у нас Avicii, Wake Me Up, Queen, The Show Must Go On и откроет золотую коллекцию Eurythmics.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Надеюсь, такие песни оказывают бодрящий эффект. Только что Avicii «Wake Me Up» в золотой коллекции часа. Впереди «Ami of Lovers» «Obsession», а еще послушаем инструментальную музыку. В этот раз много фортепиано и много скрипок.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Рубль резко укрепился после значительного снижения днем ранее. Вечный фьючерс на доллар США на торгах Мосбиржи падал сегодня на 1.5% до отметки 78 рублей 22 копейки. Однако эксперты полагают, что рост российской валюты – разовый случай на фоне тренда на ослабление, пишет РБК, и отмечает, что сегодняшнее укрепление рубля совпало с публикацией резюме обсуждения ключевой ставки. Центробанк не исключает более высокую ее траекторию в среднесрочной перспективе. Напомню, на заседании в июне он снизил ключевую ставку лишь на 0.25% до отметки 14.25, хотя большинство экспертов ожидали более серьезного снижения, в том числе до 14% годовых. В Волгоград идет изнуряющая жара, пишет «Высота 102», ссылаясь на синоптиков. К концу недели дневная температура в области приблизится к отметке плюс 40 градусов. Но расти температура будет постепенно. Завтра, 2 июля, по региону уже плюс 35 градусов. К пятнице, субботе еще жарче, до плюс 36. В самых южных районах области до плюс 39 градусов по Цельсию. Первый месяц лета в регионе выдался прохладным и необычно щедрым на осадки. Экстренное предупреждение о ливнях с грозами и градом объявляли почти каждую неделю, отмечает «Высота 102». На плотине Волжской ГЭС водитель пострадал после второго ДТП. По данным МВД области, происшествие случилось накануне 30 июня в 8.30 утра. Деунексия под управлением 33-летней женщины на мостовом комплексе Волжской ГЭС напротив шлюза 30 при перестроении в правый ряд врезалась в «Ладу Весту», которая попала перед этим в аварию. От удара машина сдвинулась с места, наехала на находившегося позади водителя, который вышел из салона. Водителя госпитализировали, пишет «Высота 102». Выпускники школ, набравшие по 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года, рассчитана на абонентов моложе 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 российских школьников. Еще 76 получили по 300 баллов на ЕГЭ, 8 человек 400, одна девушка в Москве 500 баллов. Американская инди-компания выпустит фильм с Юрой Борисовым о конфликте среди создателей чата GPT. Студия «Неон» купила права на фильм «Луки Гуаданьина. Искусственный», сообщает Deadline. Изначально фильм должна была выпустить Amazon Studios, но в середине июня передумала. Отказались от проекта также Warner Brothers, Netflix и Focus. По данным Hollywood Reporter, компании не хотели связываться с фильмом из-за политической тематики. Ну а компания «Неон» за последние 6 лет дважды получила «Оскар» за лучшие фильмы «Анора» и «Паразиты». Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.

0: это Минелли, у которой в песне «Рам-пам-пам» все очень четко и понятно. С вами Андрей Королев. Надеюсь, в ваших рабочих делах все так же четко и понятно. А движемся мы в сторону завершения 1 июльского денька. Да, уже скоро наступит вечер, где можно будет и отдохнуть, и от рабочих дел, и от летней погоды. Но лето продолжается, оно не останавливается. Недавно выезжал на природу, оказался на очень классной поляне, где было очень много полевых цветов, запах лета, очень ярко, красиво. И даже по этому поводу у нас найдется особенная песня впереди. Группа «Танцы минус». Цветут цветы.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио «Спутник». 12+.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: В этом году очень много интересных музыкальных новинок, которые заставляют сделать порой чуть погромче. Только что Леони и Скотт Каллум, песня «Stay». Не забываем мы и про золотые хиты. У нас впереди «Саваш». Гудбай.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на 7 ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на 1000 голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте Хит-Хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П-326-774-681-480. Москва.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Знаю, что у кого-то счет до конца рабочего дня идет на часы, у кого-то на минуты, но в любом случае проводить время приятно в компании с отличной музыкой. У нас впереди Гэри Стайлз и его песня «As It Was». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливным рынком в России действительно непростая, но не стоит драматизировать. Россия выйдет из этой сложной ситуации, пишет РБК. Россельхознадзор зафиксировал нарушение в кафе в Волгоградской области, где произошло массовое отравление.

0: приготовлению роллами. Идет речь о кафе «Евразия» в Камышине. Десятки людей обратились к врачу. У восьмерых нашли сальмонеллез, пишет «Комсомольская правда». Предприниматель из Волжского получил от государства грант на развитие бизнеса 500 тысяч рублей и потратил на личные нужды государственные деньги. Его дело передано в Волжский горсуд и грозит до 6 лет лишения свободы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облпрокуратуру. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб, который предлагает людям в поиске любви приходить на тренировки в черных вещах. И такие клубы появляются по всему миру, отмечает Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
1: Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают, как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Depeche Mode из 2005-го, чуть раньше из 90-х, Yakida, I Saw You Dancing, а откроет золотую коллекцию Джо Дассен.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад». Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
1: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
2: Есть запчасти на Гринар!
3: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
4: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
3: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
5: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: коллекции Depeche Mode, Precious. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера в завершении рабочей среды, 1 июльского денька. Встречаемся мы с вами послезавтра, а сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем мелодию песни «Горько-сладкая симфония».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
2: Телефон рекламной службы 52, 62, 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Ситуация с автотопливом в России действительно непростая, но не стоит драматизировать, охать и ахать. Решение будет найдено. Об этом заявила Валентина Матвиенко на пленарном заседании в Совете Федерации. Цитирует ее РБК. А также отмечает, что ограничения на отпуск топлива уже действуют более чем в полсотни субъектов России. Их объясняют сложностями логистики, ажиотажным спросом и необходимостью обеспечить приоритетные поставки. Вице-премьер Новак не исключил импорт топлива. Также власти могут разрешить НПЗ выпускать более простой в изготовлении бензин Евро-2. Сегодня экологический стандарт класс К5, аналог Евро-5, отмечает Коммерсант. Между тем, в Волгоградской автошколе призвали водителей заранее готовиться к дальним поездкам в условиях бензинового кризиса. В ролике в соцсетях автошколы «Марс» упоминаются три важных правила. Путь лучше выстраивать через крупные города, так как именно на трассах на многих АЗС бензина нет, либо стоят огромные очереди. Также важно взять в дорогу несколько канистр с топливом, но не пищевых, а предназначенных для нефтепродуктов. При этом не стоит брать полный багажник канистр, чтобы не попасть под подозрение в спекуляции. Третье. Самая экономичная скорость движения по трассе – 90-100 км в час. Если выше, машина сразу потребляет намного больше топлива, пишет V1. Предприниматель из Волжского получил от государства грант на развитие бизнеса 500 тысяч рублей и потратил на личные нужды. В отчетах он указал покупку оборудования для магазина, но реально потратил бюджетные деньги не на витрины и холодильники, как было заявлено. В бумагах значилось, что мужчина купил оборудование на 850 тысяч рублей, но продавцами в документах числились его жена и теща, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облпрокуратуру. Мужчина деньги в бюджет вернул, но дело передали в Волжский горсуд. За растрату в крупном размере предпринимателю грозит до 6 лет заключения, отмечает агентство. Сильная магнитная буря может накрыть Землю завтра, 2 июля. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3 и окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события завтра в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Минувшей ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, отмечает газета.ру. Стилисты назвали модную замену куртками кардиганом. Это может быть свитшот. Спасение для ветреного утра, для офиса с кондиционером, а также для долгих прогулок до рассвета. Об этом заявила инфлюенсер Анита Глосс, пишет Лента.ру. Она советует носить свитшот с легкими льняными брюками и плетеными тапками. Также его можно накидывать поверх летящего платья комбинации, либо сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. Если днем слишком жарко, я просто небрежно повязываю его на плечи или через плечо поверх базовой майки. Получается очень стильный многослойный акцент, цитирует эксперта Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Madison Mars, Little Leak, New Wife, музыка, которую мы любим. Меня зовут Ирина Гончарова. Я с удовольствием приветствую всех вас на самой макушке лета. Именно так называют 1 июля в народном календаре. И желаю удачного, легкого завершения рабочего дня. А Portugal The Man впереди, Glide, и уже вот-вот Леонид Агутин, Анжелика Варум.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: В отличном настроении мы движемся к моменту, когда все дела останутся за скобками, и мы с удовольствием окунемся в приятный вечер в компании золотых хитов. И не только Така на очереди. Put on the Ritz.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Славянские обои».

0: Love is the answer.
1: На часах уже половина шестого. Незаметно мы приближаемся к завершению рабочего дня. В нашей компании хорошо всегда. Скоро здесь будет Зейн Малик, новая вещица Die For Me и Вячеслав Бутусов. Сейчас на спутнике новости коротко.
2: Здравствуйте. Рубль резко укрепился после значительного снижения днем ранее. Вечный фьючерс на доллар США на торгах Мосбиржи падал на 1.5% до отметки 78.22. Укрепление рубля совпало с публикацией резюме обсуждения ключевой ставки Центробанком, пишет РБК. В Волгоградской области идет изнуряющая жара, пишет Высота 102, ссылаясь на синоптиков. Уже завтра по области до плюс 35 градусов, далее до 36. В субботу в самых южных районах до плюс 39 градусов. Напомню, первый месяц лета в регионе выдался прохладным и необычно щедрым на осадки. Сильная магнитная буря может накрыть землю завтра вечером. Такой прогноз дали Викиран. Ожидается буря уровня G3 по 5-бальной шкале. На плотине Волжской ГЭС водитель пострадал после второго ДТП. После столкновения он вышел из салона машины, и в него въехал другой автомобиль. Водителя госпитализировали, сообщили в МВД области. Ведется разбирательство. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: последней четверти часа там, где музыка, прежде всего, нас ждет сборник хитов золотой коллекции. В этой тройке Анна Наклаб, Supergirl, Pretenders, I'll Stand By You и в самом начале Рики Повери, Коза Сей.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Любимый многими хит группы «Риман» в исполнении Анны Наклаб «Супергерл» в нашей золотой коллекции. Впереди у нас Майкл Джексон с манифестом «They don't care about us» и музыка, понятная без слов. В финале часа Джорджио Мордер. Мелодия из фильма «Флэш Дэнс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
5: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Крым частично остался без электричества из-за атаки дронов ВСУ на магистральные электросети полуострова. Обесточены два города и прилегающие территории. Это Феодосия и Армянск, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гацанюк. Также введены временные отключения по схеме 3 часа через 3 часа в Симферополе, Евпатории, Ялте, Судаке, Алуште, в поселке Первомайска и еще в 10 районах республики. Частичное восстановление подачи электроэнергии планируется восстановить в течение суток. Но сроки могут быть скорректированы в зависимости от сложности ремонтных работ, сообщает Интерфакс. Россельхознадзор зафиксировал нарушение в кафе в Волгоградской области, где произошло массовое отравление роллами. Идет речь о кафе «Евразия» в Камышине. Десятки человек обратились к врачу, у восьмерых нашли сальмонеллез. Нарушения в закупке продуктов обнаружили при помощи информсистем. Определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которые могла повлечь заболевание людей сальмонеллезом, отмечают в Россельхознадзоре. Кафе в Камышине закрыто. Предпринимателю объявили предостережение. Он под стражей. И на него завели уголовное дело, пишет «Комсомольская правда». Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы. Погибли люди. Между теми волгоградские синоптики предупреждают о жаре в регионе в ближайшие дни. Но расти температура будет постепенно. Завтра по области ожидается до плюс 35 градусов, к пятнице-субботе и до плюс 36, а в самых южных районах области до плюс 39. Пишет «Высота 102» и напоминает о том, что первый месяц лета в регионе выдался прохладным и необычно щедрым на осадки. Экстренные предупреждения о ливнях и грозах объявляли почти каждую неделю. Автобусы по маршруту Владивосток-КНДР начнут ходить к концу этого года, сообщил исполняющий обязанности представителя МИДа России во Владивостоке Евгений Волосастов. Он отметил, что уже определен регулярный пассажирский автоперевозчик между Владивостоком и специальной экономической зоной Рассон в КНДР. В апреле стороны завершили соединение пролетов автомоста через реку Туманную. Она отделяет Северную Корею от Приморского края. Сейчас между Владивостоком и КНДР действуют авиа- и железнодорожные сообщения. Отмечает РИА Новости. Центробанк установил курсы валют на четверг. Доллар 78.27, евро 89.18.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: в 7 вечера, но если случатся перемены, пусть они будут в сторону исполнения желаний, одним словом, к лучшему. С нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, Modern Talking впереди. Чуть раньше Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.

0: Авангард. Телефон 200-202. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радуемся песням, которые всегда несут с собой приятные воспоминания. Это Modern Talking, золотые хиты. В продолжении вечера Ингрид ин Танго.
1: Радио Спутник. Волгоград 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что.дом.рф.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник.
1: Завершаем рабочий день и будем встречать первый июльский вечер. В нашей компании хорошо всегда, уже половина седьмого на часах. На очереди Маккензи Аромба, Underwater. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о базилике.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Название базилик происходит от греческого слова «царский». Когда-то эта пряность использовалась только в королевском обиходе. В некоторых культурах базилик до сих пор называют королевской травой. Сегодня базилик. Базилик душистый происходит из тропических регионов Южной Азии, главным образом из Индии и Шри-Ланки. Но был и другой центр происхождения диких предков базилика в Центральной Африке. В Европу базилик попал благодаря Александру Македонскому в 4 веке до нашей эры. Но до конца 20 века его использовали в парфюмерии и аптекарском деле, ели его разве что в Италии. В Древней Греции верили, что срезать это растение может только сам монарх, используя для этого золотой серп. Из-за общего корня «базиликас» базилик этимологически родственен имени Василий и слову «василиск», что значит «царь-змей». Эфирное масло базилика не имеет постоянного химического профиля. В зависимости от состава почвы и климата, одно и то же семя может вырасти с преобладанием линалоола, и тогда у базилика будет цветочный запах, эвгенола, и тогда у него будет гвоздичный аромат, или эстрагола, и тогда у него будет запах аниса. Из-за этого ученые делят базилик не только на сорта, но и на химические типы. Популярный в России и на Кавказе фиолетовый базилик, ореган или райхон, обязан своим цветом антоцианом. Если полить его листья лимонным соком, их цвет изменится на ярко-красный или розовый. Древние римляне считали базилик символом безумия и несчастья. Фермеры были убеждены, чтобы семена взошли, во время посева нужно громко кричать, ругаться, сыпать проклятиями и топать ногами. Во французском есть выражение «semer le basilic» – «сеять базилик», что значит «сеять раздор». В сельских районах Румынии базилик был помолвочной травой. Если девушка дарила парню веточку базилика, и он ее принимал, это приравнивалось к официальной помолвке. В Мексике женщины незаметно рассыпают сухой базилик в карманы одежды мужа или под матрас, веря, что его аромат блокирует влечение к другим женщинам. Это колдовство называется брухерия. И что на первом месте? В средневековой Европе существовало абсурдное поверье, зафиксированное ботаником Джоном Паркинсоном. Если сильно растереть листья базилика и оставить их под тяжелым камнем в сыром месте, из них самозародится скорпион. Французские врачи того времени всерьез утверждали, что частое вдыхание запаха базилика приведет к размножению скорпионов в человеческом мозге.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
0: Добрый вечер.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки. И золотая коллекция ждет нас традиционно в последней четверти часа. На этот раз Дэвид Чарвит, Leap of Faith, Madonna, Secret. И в самом начале Глен Медейрс.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Громкий хит начала 2000-х Дэвид Чарвит Leap of Faith в нашей золотой коллекции. Моджо Леди в дебюте нового музыкального и музыка понятная без слов. Уже вот-вот Роберт Майлз Princess of Light.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В России родители будут уведомлять о банковских операциях их детей. С 1 июля вступило в силу нововведение, которое защитит несовершеннолетних от интернет-мошенников и людей, вовлекающих их в незаконную деятельность. Теперь родители и законные представители несовершеннолетних могут получать доступ к выпискам по финансовым счетам и вкладам своих детей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что за последние полтора года в России было одобрено 13 законов, направленных против киберпреступности, пишет газета.ру. Главы МИДов Украины и Южной Кореи обсудили вопрос возвращения северокорейских военных, взятых в плен ВСУ во время боев в Курской области. Выработать совместное решение министрам Андрею Сибиге и Чо Хену не удалось, сообщает Лента.ру, ссылаясь на южнокорейское издание. По его данным, два северокорейских пленных солдата якобы отказались возвращаться домой, попросили убежище в Южной Корее. Сеул готов их принять, поскольку по Конституции считает их гражданами своей страны и сейчас обсуждает вопрос с Киевом. Однако решение об отправке солдат в Сеул пока не было окончательно принято, пишет Лента.ру. Предприниматель из Волжского получил от государства грант на развитие бизнеса 500 тысяч рублей и потратил на личные нужды. В отчетах он указал покупку оборудования для магазина, но реально потратил бюджетные деньги не на витрины и холодильники, как было заявлено. В бумагах значилось, что мужчина купил оборудование на 850 тысяч рублей, но продавцами в документах числились его жена и теща, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облпрокуратуру. Мужчина деньги в бюджет вернул, но дело передали в Волжский горсуд. За растрату в крупном размере предпринимателю грозит до 6 лет заключения, отмечает агентство. Центральный парк культуры и отдыха Волгограда активно привлекает подростков для благоустройства территории. Как сообщили в пресс-службе ЦПК ИО, временно трудоустроено уже 12 несовершеннолетних. Молодежь активно выполняет несложные работы в качестве помощников операторов аттракционов на высадке цветов и кустарников. Всего в течение летних каникул в Центральный парк планируется трудоустроить около 40 человек в возрасте от 16 лет до 18. Юным сотрудникам выдаются головные уборы, форма, питьевая вода. Продолжительность рабочего дня составляет у них до 7 часов, до 35 часов в неделю. При выполнении нормы выработки ребята получают дополнительные денежные премии. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб Lounge Run Club, который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале.

великолепное смешение танцевальных стилей. Всегда самый позитивный вайб – это Purple Disco Machine, In the Dark. С нами золотые хиты и не только. Розалин, Снэп впереди, и уже вот-вот группа Чайф, оранжевое настроение.

0: Музыка, которую мы любим, в компании которой так здорово отдыхается в первый июльский вечер, всех с завершением рабочего дня. Амин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс ждут нас впереди. Чуть раньше Билли Джоэл и Matt of Trust.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Привет, соседка! А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник».
10: С гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.

0: с вами Радио Спутник. Безусловно, музыка – это лучший способ переместиться во времени. В грядущие выходные мы дарим вам уикенд в компании хитов из 90-х, яркие эмоции и только знакомые мелодии на Радио Спутник и на sputnikfm.ru 12+.
1: Радио Спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио Спутник.

0: Отличного вечера, приятного отдыха. Впрочем, в нашей компании хорошо всегда. И вот вновь мы оказались на пороге золотой коллекции. В тройке час на этот раз Serge Dion Hadley, Addicted, Scorpions, White Dove и в самом начале Джо Кокер, Unchain My Heart.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
4: есть запчасти на Гринар.
5: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 000 товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
6: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
5: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
7: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Серж Дивон Хедли, их путешествие в 2009-й Addicted в нашей золотой коллекции. Всем хорошего вечера, R.E.M., Losing My Religion у нас впереди, и уже вот-вот музыка понятная без слов. Это Кенни Джи, мелодия «Силуэт».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. 326-774-681-480. Москва.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» завершающие на сегодня новости.
2: Здравствуйте. Крым частично остался без электричества из-за атаки дронов ВСУ на магистральные электросети полуострова. Обесточены два города и прилегающие территории. Это Феодосия и Армянск, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гацанюк. Также введены временные отключения по схеме 3 часа через 3 часа в Симферополе, Евпатории, Ялте, Судаке, Алуште, в поселке Первомайска и еще в 10 районах республики. Частичное восстановление подачи электроэнергии планируется восстановить в течение суток, но сроки могут быть скорректированы в зависимости от сложности ремонтных работ, сообщает Интерфакс. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Волгоградской автошколе призвали водителей заранее готовиться к дальним поездкам в условиях бензинового кризиса. В ролике в соцсетях автошколы «Марс» упоминаются три важных правила. Путь лучше выстраивать через крупные города, так как именно на трассах на многих АЗС бензина нет, либо стоят огромные очереди. Также важно взять в дорогу несколько канистр с топливом, но не пищевых, а предназначенных для нефтепродуктов. При этом не стоит брать полный багажник канистр, чтобы не попасть под подозрение в спекуляции. Третье. Самая экономичная скорость движения по трассе 90-100 км в час. Если выше, машина сразу потребляет намного больше топлива, пишет V1. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между теми, волгоградские синоптики предупреждают о жаре в регионе в ближайшие дни. Завтра по области ожидается до плюс 35 градусов, к пятнице-субботе до плюс 36, а в самых южных районах области до плюс 39, пишет «Высота 102». Главными трендами мужской моды весной и летом 2027 будут бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом и микрошорты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале стилист и телеведущий Александр Рогов после прошедшей мужской недели моды. Также ранее Рогов сообщил о том, что в моду вернулись футболки с номерами. Еще ранее ведущий модного приговора призвал носить плащи или тренчи в клетку, пишет Лента.ру. Центробанк установил курсы валют на четверг. Доллар 78.27, евро 89.18.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим, в компании которой июльский вечер дарит нам самые позитивные, приятные моменты. А Кипелов, я свободен. Впереди еще будет Оливия Дин. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио.

0: музыка прежде всего Дункан Лауренс, Аркада. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Венам, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на «Радио «Спутник». Shine bright like a diamond.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
4: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио «Спутник». 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Венам, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 32 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.